0: ཏན དེ རིམ ཅུང རིན ཧོན གོག བྱེ གི སན རིག ཤ་བི ནོ ཅན ནེ དེན ཅིན གོག སུན དེན ཡོ སུན ཤེ པར ཉེ པར དེ ལམ ལུག ཐེ ཚང དར དུང ཨ་དེན ཨ་དེགལམ ཡག པུ ཨུན་ཅིག པ ཤ་བི ནང ཅིན ཐེ ཚང དར དུང གི ཚན རིག དང ཐལ ཚན དེན ཡིན པི ལེཤལ པི ཤེཤབ དང ཅུག མ ལག ཅིག ནི ལེཤལ པར དེན ཚུལ ར ངེ ཉེར ཤེ པར གམ ཨ་དང ཡིན ནང ཅིན ནེ དེན ཤིག ཅིག པར ཤེ དེ དོང ཡིལ ལ ཐུང ཅིན དེན ཁ་ཤ དང མར ཤེ པ དོང ཡི དོན ཡིར ཤེ པ ཁན་ཅི ཡར་ནི དོན་ཡིར ཤེ པ ཅི ཅ ལེཤལ པར བསང ཏུལ དེན ཐུང ཅིན ᱥᱮᱥᱞ ᱪᱟᱢᱪᱮ ᱥᱟᱣᱟᱴ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱟᱵ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱴᱷᱚᱞᱚᱜ ᱨᱛᱚᱝ ᱤ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱞᱟ ᱠᱷᱮᱢᱯᱤᱱ ᱛᱚᱯ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱯᱨᱢᱟ ᱟᱥᱞ ᱡᱚᱱᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱪᱮᱯᱟ ᱪᱩᱠᱤ ᱠᱷᱮᱨᱫᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚᱪᱞ ᱥᱮᱯᱨ ᱠᱮᱯᱤ ᱢᱤᱱ ᱡᱚᱱᱛᱩᱝ ᱭᱚᱯᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱱᱤᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱩᱝᱡᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱜᱞᱚᱴᱤᱱ ᱫᱚᱱᱫᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱮᱥᱯᱟᱨ ᱪᱚᱱ ᱱᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱤᱦᱤ ᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱜ ᱯᱨ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚᱪᱞ ᱩᱯᱥᱤ ᱡᱮᱛᱮ ᱤᱱᱛᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱚᱪᱞ ᱭᱚᱯᱩ ᱩᱯᱥᱤ ᱵᱟᱭᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱞᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱩᱝ ᱛᱩᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱮᱥᱢ ᱡᱤᱜᱱᱡᱤ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱢ ᱪᱤᱜ ᱠᱚᱪᱞ ᱩᱯᱥᱚᱝ ᱛᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤ ᱱᱤ ᱱᱤᱛᱤᱵᱞᱟ ᱛᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱢᱚ ᱠᱚᱪᱞ ᱪᱤᱯ ᱥᱩᱜᱛᱩᱱ ᱠᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟᱯ ᱥᱤᱱᱟ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱤ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱯᱷᱟᱛᱩᱝ ᱩᱯᱡᱤ ᱱᱤ ᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱤ ᱯᱨᱤᱥ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱩᱝ ᱛᱟ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱯᱤᱯ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤ ᱱᱟᱛᱟᱨ ᱭᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱚᱱᱛᱩ ᱛᱚ ᱪᱩᱨ ᱥᱤᱛᱩᱢ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱤᱯ ᱛᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱨᱛᱤᱜ ᱱᱤᱯ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱯᱤᱯ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤ ᱱᱟᱛᱟᱨ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱩᱪᱩᱞ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱵᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱯᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱱᱮ ᱡᱮᱜᱨᱤ ᱱᱤᱞᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱱᱚᱴᱞ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱨ ᱪᱟᱣᱟᱱ ᱱᱮ ᱜᱮᱨᱥ ᱪᱩᱨᱚᱵ ᱥᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱜᱮᱨᱥᱢ ᱛᱤᱝ ᱟᱨ ᱜᱮᱨᱪᱤᱱ ᱫᱚᱦᱢ ᱪᱮᱨ ᱥᱩᱝ ᱤᱱᱥᱤᱱ ᱢᱟᱜᱮᱨᱢ ᱪᱩᱯᱟ ᱪᱷᱩᱝᱴᱤ ᱪᱮ ᱠᱮᱢᱯᱟ ᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱥᱤᱢᱜᱱᱟᱛ ᱢᱟᱱᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱤᱜᱱᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱮᱢᱯᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱟᱨ ᱡᱮᱱᱥᱩᱵ ᱡᱮᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱟᱢᱟᱜᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱦᱩᱝᱯᱟ ᱱᱟᱝᱱᱤᱱ ᱟᱵ ᱥᱚᱝᱠᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱟᱵ ᱥᱚᱝᱠᱩᱞ ᱟᱵ ᱥᱚᱣᱟᱥᱩ ᱪᱮᱯ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱠᱨᱯᱩ ᱪᱤᱨᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱚᱢᱱ ᱟᱵ ᱪᱮᱝᱜᱱ ᱟᱵ ᱥᱮᱯᱛᱤ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱜᱞᱚᱭᱤᱞ ᱢᱟᱪᱢ ᱯᱤᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱟᱵ ᱥᱚᱝᱣᱟᱨᱤ ᱛᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱛᱟᱨᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱠᱞᱚᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱤᱠ ᱠᱤᱯ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱱᱟᱴᱯᱟ ᱜᱤᱨᱥᱢ ᱱᱟᱪᱩᱜ ᱛᱚᱨᱛᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱚᱥᱞ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱤᱴᱢᱱᱟ ᱛᱟᱥᱩᱞ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱜᱯᱟ ᱭᱮᱢᱱ ᱪᱮᱥᱛᱟᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱠᱤᱥᱛᱟᱣᱟ ᱟᱜᱷᱟᱱ ᱪᱤᱥᱛᱟᱣᱟ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱪᱮᱥᱛᱟᱣᱟ ᱪᱤᱥ ᱪᱤᱛᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱥᱩᱞ ᱟᱵ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱵᱨ ᱱᱚᱴᱞ ᱢᱟᱱᱪᱩᱝ ᱯᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱠ ᱥᱮᱛᱢ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱛᱟᱝᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱮᱝᱠᱤᱱ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱤᱝ ᱠᱩᱪᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱠᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤ ᱱᱟᱨᱛᱟᱨᱛᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱛᱤ ᱠᱚᱝᱪᱤᱱ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱟᱵᱪᱤᱝ ᱨᱟᱝ ᱯᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱪᱮᱯ ᱪᱮᱪ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱚᱪᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤᱠ ᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱟᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱜᱢᱟᱜᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱛᱤᱝᱠ ᱞᱟᱢᱥᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱯᱷᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝᱤᱝ ᱠᱚ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱤᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱛᱤᱝ ᱟᱵᱫᱮᱠᱤᱜ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱚᱝᱤ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱪᱤᱞᱟᱨ ᱛᱟᱠᱤ ᱥᱤᱪᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱢᱮ ᱪᱩᱜᱪᱤᱝ ᱥᱤᱪᱤ ᱢ ᱡᱩᱠᱯᱟᱨ ᱱᱟ ᱭᱚᱜᱤ ᱯᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱨᱛᱩᱜ ᱞᱟᱯᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱢᱠᱷᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱛᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱴᱟᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱯ ᱛᱩᱱ ᱛᱤ ᱠᱞᱚᱪᱤ ᱪᱤᱜᱡᱤᱢ ᱪᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟ ᱵᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱚᱵ ᱪᱤᱱ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱞᱚᱱ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱱ ᱠᱚᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱯᱟᱝ ᱠᱩ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱞᱚᱭ ᱵᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱩᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱥᱟᱨᱩ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱯᱮᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱠᱟ ᱞᱮᱝᱠᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱨᱪᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱤᱝ ᱱᱟᱝᱥᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱟᱯᱴᱤᱱ ᱠᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱨᱯᱮ ᱣᱟ ᱠᱚᱨᱠᱤᱵ ᱥᱩᱵᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱯᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩᱨᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤ ᱱᱟᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱣᱤ ᱱᱚᱴᱞ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱩᱠᱥᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱭᱚᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱮᱛᱵᱟᱨ ᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱪᱤᱯᱟ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱟᱨ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱵᱪᱤ ᱥᱤᱛᱤ ᱠᱟᱨᱞᱤ ᱜᱞᱚᱛᱤᱜ ᱪᱚ ᱪᱤᱝ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱪᱤᱨ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝ ᱠᱚ ᱪᱤᱪᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱵᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱱᱠᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱯᱟᱝ ᱠᱩ ᱭᱤᱠᱯᱩ ᱩᱨᱪᱩ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱭᱤᱠᱯᱩ ᱯᱚᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱤᱜ ᱵᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱛᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱛᱟᱨ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱟᱵᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱟᱱ ᱛᱤᱱᱛᱚ ᱪᱚ ᱯᱨᱤᱥ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱟᱞᱮᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱞᱚᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱞᱮᱠᱩᱢ ᱚᱨᱠᱞ ᱴᱷᱞᱢ ᱪᱮ ᱠᱟᱯᱛᱩ ᱱᱟ ᱜᱞᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱞᱮᱢᱪᱤᱱ ᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱱᱪᱤᱠ ᱯᱟᱛᱤᱱ ᱛᱤᱨᱵ ᱪᱮᱵ ᱡᱤ ᱥᱟᱨ ᱯᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱮᱵ ᱠᱤ ᱥᱤ ᱯᱨ ᱥᱟᱨᱜᱱᱩ
1: ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱪᱤ
2: ᱟᱢᱟᱝ
1: ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱝ
2: ᱪᱮ ᱪᱤ ᱫᱩ ᱠᱷᱟᱨ ᱡᱮ ᱵᱟᱱ
1: ᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱥᱟᱭᱮ ᱭᱮ
2: ᱠᱟᱯᱩᱱ ᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟ